0: Просто я Догер на все.
1: Уэгер. Я. Эфир еще бэкэш назов. Профайри глифы шоколад.